Радиоканал «Маруся ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-590-76 выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года для лиц старше 12 лет. Маруся ФМ.

Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Радиоканал «Маруся ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-590-76 выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года для лиц старше 12 лет. Маруся ФМ.

смотреть кино и слушать радио в подкасте «Кино по радио». Это возможно. Каждый четверг в 18.00 в

Вдохновимся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

0: Делай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Маруся FM. Источник N.

Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся. Кадр. Новости киноиндустрии. Маруся. Кадр. Новости киноиндустрии. На радио Маруся.

идеальной пары и их озорного сына. Знакомство Энни с гарвардским красавчиком заставляет ее серьезным образом задуматься о правильности выбранного карьерного пути. Проект «Конец света» с Райаном Гослингом преодолел порог в 600 миллионов долларов в мировых кассовых сборов. Гослинг сыграл в картине школьного учителя, которого отправляют в космос ради спасения Солнца и всего человечества. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Кирове на 89.2.

дискотека «Маруся». Пой и танцуй вместе с нами. Каждую пятницу и субботу в 20:00 на радио

0: Реклама. День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия о правилах и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
6: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Компания «Филсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: новый русский мегахит на Марусе FM.
1: Женя Весна. Внутренний голос.

0: Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Тепло в Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Тепло в Хаус. Шаря. Павлика Морозова, 30.
1: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Мантурово Нагорная, 6. 8-965-143-48-86.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Был недавно в техногазе. До сих пор еще в экстазе. Газовые. Ну, очень газовые котлы в техногазе. Заходи. Шарья. 50 лет советской власти, 10. Подпишись ВКонтакте «Техногаз Шарья».
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
7: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
8: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче. Маруся F.

0: Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, какие изменения ждут россиян, что выяснили аналитики и где нашли крупный алмаз. Правительство разрешило россиянам сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Такие правила начнут действовать с 1 сентября. Чтобы перенести номер, абоненту необходимо обратиться к оператору с заявлением. Сделать это можно лично или онлайн. При этом сохранить номер при переезде можно будет и при смене оператора. Это особенно важно, если на новом месте проживания нет сетей связи прежней компании. 40% опрошенных россиян признали, что им сложно возвращаться на работу после майских праздников. Главной трудностью респонденты назвали интенсивный режим. Выходные слишком расслабляют, и после них тяжело работать в спешке и соблюдать дедлайны. На втором месте по сложности оказалось общение с коллегами и руководством. В список проблем, к которым приходилось по новой привыкать, также вошла дорога на работу по пробкам. Крупный алмаз ювелирного качества массой 190 карат добыли в Архангельской области. Драгоценный камень нашли на горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба. Кристалл относится к категории малоазотных, что обеспечивает высокую прозрачность и чистоту. Этот камень стал третьим алмазом особой крупности, добытым компанией с начала текущего года. Всего же за время промышленной разработки месторождения это уже 54-й уникальный крупный алмаз. Ранее в феврале был найден камень весом более 228,5 карат. Архангельская область остается единственным регионом Европы с действующим алмазными месторождениями. Марусь ФМ в Москве на 107.0, в Рыбинске 103.5.

0: Реклама. Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода царская. Вкусная вода для каждого. Минеральная вода царская. Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
1: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас. И забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно. За наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья. 50 лет советской власти, 22.
2: Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурово, Синная 1.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Цветочный вайб в цветочном центре «Флора». Собираем эмоции в букет. Всегда свежие именно для вас. Букеты, комнатные растения, аксессуары, подарки. Цветочный центр «Флора», ТЦ «Апельсин». Следите за обновлениями в ВК. Доставка цветов в Шарье, 44.
8: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
9: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
10: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся FM. В ресурсе.

0: багажник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

0: Кровавые русские хиты. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.
3: В моих зеркалах ты кажешься чистым.

0: М. Маруся ФМ. Реклама.
1: Выгодно?
2: Да.
1: Где?
2: В высшей лиге.
3: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Огурцы гладкие 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
4: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
5: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы, монтаж любой сложности, наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика Плюс». Шарья, Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
6: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
7: Проектирование и монтаж газопроводов. Продажа газового оборудования. Техногаз. С нами тепло. С нами надежно. Шарья. 50 лет советской власти. 10.
8: Семейная стоматология «Облик». Рентген-диагностика. Лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Облик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3. 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Сделай громче. Стань ближе.

Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости шоу-биза. Новые русские хиты. Новости шоу-биза на радио Маруся ФМ.

В самом деле, песня привлекла внимание еще задолго до роликов. Артист напомнил, что в свое время ролики с его треком распространялись в соцсетях как среди россиян, так и иностранцев. Певец насчитал более 36 стран, где люди исполняли «Камин» на своих языках. Кстати, в прошлом году трек вошел в мировой топ «Шазама», заняв второе место. Это были новости шоу-бизнеса на Маруся FM Москве на 107.0 в починках на 100.0.

Ruskaya.fm. Это название любимых треков и история. Marus.fm. Прямой эфир радио. Maruся.fm. В любой точке мира. Прокачай свой смартфон на Marus.fm.

0: Реклама.
1: Торговый центр «Апельсин» приглашает за покупками. Побалуйте себя и ваших близких изысканными продуктами, качественной бытовой техникой, удобной обувью, шикарными мехами, золотыми украшениями, одеждой на любой вкус и другими замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин, верный спутник «Апельсин».
2: Завод «Свистгона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
3: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Маруся FM.

0: Сделай еще громче. Реклама на радио Маруся FM.
1: Компания «Вилсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шарья 87.5 FM.

0: Реклама. Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
1: Сезон уютных встреч на Нью Витлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Витлуга Парк».
2: Красота профессионально. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Эстель, Капус, Велла, Шварцкопф, Лонда Профессионал, бутик «Красотка», Шарья, ТЦ «Апельсин».
3: Дроваком. Дровоколотые. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дроваком. 8-910-922-5000.
4: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты и элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
8: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода царская. Вкусная вода для каждого. Минеральная вода царская. Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
9: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Самые русские хиты. Автоновости на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. Центробанк предложил изменить правила ОСАГО и возвращать водителям деньги за непригодившийся страховой полис. Это касается случаев, когда водитель купил страховку заранее, но решил отказаться от нее еще до начала действия договора. Сейчас деньги в такой ситуации не возвращаются, пишет «Известия». По проекту Банк России часть суммы можно будет получить обратно за вычетом расходов страховщика. В России сертифицировали новый кроссовер «Волга К40». Модель получила одобрение типа транспортного средства. Соответствующий документ опубликован на сайте Росстандарта, пишет «Известия». Кроссовер К40 стал третьей представленной моделью отечественной марки после седана C50 и кроссовера K50. Он основан на паркетнике Geely Atlas. От китайского аналога Volga K40 внешне отличается дизайном решетки радиатора. Все три модели должны поступить в продажу летом текущего года. Они будут выпускаться на заводе в Нижнем Новгороде. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Ейске 102.

0: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроков проведения акции уточняйте у продавцов.
1: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
2: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону в Шарье 59-602.
3: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Настройся на музыку. Маруся FM.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся FM. Шария. 87.5 FM.

глаза, мы не чужие, черная полоса. Посмотрим шире, чувствую твою боль, и мне непросто, но я навсегда с тобой. Ты мой воздух, наши сошлись пути.

0: Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Теплов Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Теплов Хаус. Шаря. Павлика Морозова, 30.
1: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
2: Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие. Для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
8: Ищите запчасти для иномарки? «Автомиг». Мы быстро доставим любые детали для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, Nissan и других марок. Доступные цены и индивидуальный подход. Шарья, 50 лет советской власти, 22. «Автомиг». Все для вашей иномарки. Быстро и надежно.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
9: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Огурцы гладкие 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
11: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости технологий на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Сергей Ильинов. Ученые впервые смогли напрямую увидеть трехмерное атомное строение особого материала – релаксатора Signeta Electrica. Его используют в чувствительных датчиках, ультразвуковых сканерах, микрофонах и других устройствах. Раньше его необычные свойства связывали со сложными процессами на атомном уровне, но точно рассмотреть все это не удавалось. Теперь исследователи изучили материал с помощью многосрезов электронной птихографии. Этот метод позволяет просканировать образец пучком электронов и затем восстановить его внутреннее состояние в трех измерениях. Благодаря этому ученые выяснили, что полярные области внутри материала устроены сложнее, при этом их размер меньше, чем считалось раньше. Это открытие поможет точнее предсказывать поведение таких материалов при создании новой электроники. По словам авторов работы, результаты исследований ускорят разработку более точных сенсоров, электронных компонентов и перспективных квантовых устройств. Это были новости технологий на радио Маруся ФМ. В Москве 107.0, в Бугульме 88.7.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
2: Намек на нас.

Москва. Включайся. 107.0. Маруся F.

0: реклама. День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
1: Цветочный вайб в цветочном центре «Флора». Собираем эмоции в букет. Всегда свежие именно для вас. Букеты, комнатные растения, аксессуары, подарки. Цветочный центр «Флора», ТЦ «Апельсин». Следите за обновлениями в ВК, доставка цветов в Шарье, 44.
2: Нужна чистая вода? Обращайся в «Давода». Бурение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт davoda.rf. 8-920-381-90-28.
3: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM. Источник.

0: Делай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Компания «Вилсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шарья 87.5 FM.

0: выгодно?
1: Да!
0: Где?
1: В высшей лиге.
2: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
3: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Торговый центр «Парус». Три этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина 52.
5: Загородный комплекс «Нью Виплуга Парк» – тот самый отдых на природе, о котором вы мечтали. Комфортабельные коттеджи для проживания, современный спортивный комплекс с бассейном и спа-зонами, ресторан «Пир» и семейное кафе «Пирушка». Подробная информация на сайте vipluga.ru.
6: Заправил авто? И себя не забудь! Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 14 километр трассы Урень-Шария-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
7: Завод «Свистрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
8: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, что предложили российские чиновники, где можно бюджетно отдохнуть летом и что произошло в Приморье. В Госдуме поддержали идею проводить уроки на свежем воздухе. Ранее в Общественной палате предложили устраивать такие занятия для первоклассников в мае и сентябре. Затем инициативу расширили на учеников более старших классов, пишет «Известия». В Госдуме отметили, что для этого больше всего пока подходят физкультура и окружающий мир. При этом не у всех российских школ есть возможность быстро организовать полноценные занятия на природе. Названы самые бюджетные направления летнего отдыха в России. Самыми доступными направлениями для летнего отпуска внутри страны стали Подмосковье и города Золотого кольца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Стоимость отдыха в Московской области стартует от 5000 рублей в сутки. Отдых на Черном море обойдется в 7-10 тысяч рублей на человека в день. Крым представители отрасли называют традиционно недорогим вариантом. Тройка самых популярных направлений остается неизменной. Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Также в пятерку лидеров входят Калининградская область, Казань, Дагестан и Осетия. Жительница Приморья украла 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла. Инцидент случился в городе Большой Камень, сообщила прокуратура региона. 49-летняя сотрудница лотерейного киоска присвоила продукции на 400 тысяч рублей. Однако среди 700 билетов не оказалось ни одного выигрышного. Вместо богатства женщина получила уголовное дело. За присвоение чужого имущества ей грозит до 6 лет лишения свободы. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в орбите 100.0.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
2: Женя Весна. Внутренний голос.

0: зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
1: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
2: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Семейная стоматология «Блик». Рентгендиагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Шарик, ты фотоохоту на видеоохоту поменял, что ли?
9: Балбес ты, Матроскин. Это видеонаблюдение называется, от «Аксиомы». И бегать никуда не надо. Прямо с телефона можно посмотреть, что сейчас происходит. Архив на 3 дня. Подключи видеонаблюдение от «Аксиомы» и наблюдай за тем, что важно.
10: 8-800-505-38-98.
11: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM. В ресурсе.

0: Реклама на радио Маруся ФМ. Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
1: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: Шац, мне это
1: дорогой, мне жарко. Снова жарко. У, жарко.
2: Греткель.
1: Лариса.
2: Бартемаль.
1: Я парасотет. Дай мне отопление настроить, а.
3: В отношениях важно сохранить тепло, а температуру в доме поддержит Теплов Хаус. Дровяные и пилетные котлы от официального дилера Теплов Хаус в Шарье на Павлика Морозова, 30.
2: Выгодно?
4: Да.
2: Где?
4: В высшей лиге.
2: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Огурцы гладкие 89,90. Цена в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
3: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода царская. Вкусная вода для каждого. Минеральная вода царская. Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города. Красота профессиональна. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Эстель, Капус, Велла, Шварцкопф, Лонда Профессионал. Бутик «Красотка». Шарья, ТЦ «Апельсин».
5: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы, монтаж любой сложности, наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика плюс». Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.

0: Нефтекамске. Техногаз «Шарья».
1: Твоя мебель, твой стиль. В «Шарья» мебель на Октябрьской, 31. Кухни, гостиные, спальни, детские, прихожие, шкафы. Индивидуальный подход, высокое качество, доступные цены. Мы с вами от замера до установки. «Шарья» мебель. ТЦ «Спутник», второй этаж.
2: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

Москва. Включайся. 107.0. Маруся F.

0: Лучшие русские хиты. Вчера в студии. Сегодня в эфире. Маруся ФМ. Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся Спорт. Все о спорте. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Сергей Ильинов. Краснодар вышел в суперфинал Кубка России, обыграв московское «Динамо» в серии пенальти. Матч в Краснодаре собрал 33 тысячи зрителей. Основное время ответного матча завершилось без голов, и судьба путевки решалась в послематчевой серии. Кстати, первая встреча в Москве тоже закончилась нулевой ничьей, так что за два матча команды не забили ни одного мяча. В серии пенальти вратарь Краснодара Станислав Акацев отразил удары Константина Тюкавина и Хуана Касареса. Точнее, в итоге оказались футболисты краснодарского клуба, а решающим стал последний нереализованный удар динамовцев. По ходу встречи Краснодар был опаснее в первом тайме, а после перерыва «Динамо» добавило в активности и пыталось вырвать победу в основное время. Впрочем, счет так открытый не был. Теперь Краснодар сыграет со «Спартаком» в суперфинале Кубка России, который пройдет 24 мая в Лужниках. Это были новости спорта на радио Маруся ФМ в Москве 107.0, в Кунгуре 106.4.

неделю вы работали, сильно уставали, мечтали выспаться, но пришел вечер пятницы. Вы услышали знакомое приветствие.

0: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас и забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно, за наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья, 50 лет советской власти, 22.
1: Как говорил мой дед, с крышей шутки плохи. Делай сразу хорошо. «Стройточка». Любые материалы для отделки кровли и фасадов. Профнастил и евроштакетник для надежного ограждения. «Стройточка». С нами строить выгодно. Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, улица Сенная.
2: Торговый центр «Парус». Три этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
3: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
4: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Сделай громче.

0: главные русские хиты. Реклама на радио Маруся ФМ. Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарьи – top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шарья. 87.5 FM.
2: Курьер доставил вещи, но я плакать не буду. Значит, все сны были вещи, отвыкнуть будет трудно. Зачем ты дальше пишешь? Мне даже маешь эмоции. Через пару секунд мы с тобой станем незнакомыми.

0: Макан, Элли.
1: Эй, Мак, прости меня, мое сердце, я не в

0: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты и элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Нужна чистая вода? Обращайся в «Да-вода». Бурение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт давода.рф. 8-920-381-90-28.
2: Сезон уютных встреч на Нью Витлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Витлуга Парк».
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
6: Торговый центр «Апельсин» приглашает за покупками. Побалуйте себя и ваших близких из

0: замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник – апельсин.
1: Дровоком. Дровоколотые. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дровоком. 8-910-922-5000.
2: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся ФМ. Чилим.

Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал.

0: Маруся ФМ. Новые русские хиты. Автоновости на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. В рамках пекинского автосалона «Эксид» представил полностью обновленный модельный ряд. В линейку вошли модели на новых источниках энергии. Флагманский полноразмерный внедорожник «Эксид Xlantix EX9», ET8 концепт, премиальный SUV «Xlantix EX7», «Xlantix ESGT» в кузове «Shooting Brake» и «RX концепт». Дебют модели означает новый этап развития бренда и формирует основу для дальнейшего расширения, включая российский рынок. Все новинки подтверждают глобальную цель «Эксид» — объединять высокий уровень комфорта и безопасности, а также передовые интеллектуальные системы. В Екатеринбурге заработал первый в России робот-автозаправщик. Во время заливки бензина в бак автомобиля водителю не нужно покидать салон машины. По данным РИА Новости, робот оснащен 3 камерами. Благодаря системе искусственного интеллекта он анализирует полученный с них видеопоток. Автозаправщик обнаруживает бензобак, затем откручивает крышку и сам вставляет заправочный пистолет. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Воронеже 88.3.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
2: СДП. Сыпь. Гармоника.

0: Реклама. Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие. Для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая.
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман». Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода царская. Вкусная вода для каждого. Минеральная вода царская. Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города. Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Мантурово Нагорная, 6. 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия о правилах и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
5: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Делай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе, здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
1: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
4: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Настройся на музыку. Маруся FM.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся. Кадр. Новости киноиндустрии. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Кевин Харт исполнит одну из главных ролей в пока безымянном проекте для Netflix. Режиссером шпионской комедии выступит постановщик «Ангелов Чарли» Мак Джи, который вернется к жанру, давшему старт его карьере в кино. Сюжет повествует о двух конкурирующих шпионах, чьи жены знакомятся на занятиях для беременных и становятся подругами. Теперь двое мужчин вынуждены довериться друг другу и стать партнерами при подготовке к отцовству. Кевин Спейси исполнит главную роль в военной драме о Второй мировой войне под названием «Мелодии в лесу». Актер сыграет 85-летнего всемирно известного дирижера, чье скрытое военное прошлое внезапно всплывает на поверхность. Основные съемки начнутся в октябре этого года в Италии и Чехии. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Борисоглебске на 96.9.

каждую пятницу и субботу в 20.00. Каждую пятницу и субботу в 20.00. Диджей Рамирес.

0: Реклама. Настоящий дачник знает. Главное, не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – жилья Орджоникидзе 2Б и Мантурова Синная 1.
1: Цветочный вайб в цветочном центре «Флора». Собираем эмоции в букет. Всегда свежие именно для вас. Букеты, комнатные растения, аксессуары, подарки. Цветочный центр «Флора», ТЦ «Апельсин». Следите за обновлениями в ВК, доставка цветов в Шарье, 44.
2: Завод «Свисткрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону в Шарье 59-602.
3: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

0: Реклама на радио Маруся ФМ. Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарьи – top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся ФМ. Шарья. 87.5 ФМ.

0: Сердцебиение. Маруся ФМ. Реклама.
1: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и вам ФЦ.
2: Загородный комплекс «Нью Витлуга Парк». Тот самый отдых на природе, о котором вы мечтали. Комфортабельные коттеджи для проживания. Современный спортивный комплекс с бассейном и спа-зонами. Ресторан «Пир» и семейное кафе «Пирушка». Подробная информация на сайте vitluga.ru.
3: Ищите запчасти для иномарки? «Автомиг». Мы быстро доставим любые детали для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, Nissan и других марок. Доступные цены и индивидуальный подход. Шарья. 50 лет советской власти, 22. «Автомиг». Все для вашей иномарки. Быстро и надежно.
4: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты и элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Маруся ФМ. Источник энергии.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, что выяснили аналитики, о чем заявили в Рособорнадзоре и что произошло в Саратове. Средний чек по ипотеке за прошлый год подорожал на 23%, достигнув почти 5 миллионов рублей. Как сообщает газета.ру, доля сделок с использованием госпрограмм в общем объеме выдач составила 71%. Главной причиной увеличения чека по ипотеке стал рост цен на новостройки. За последний год они прибавили в стоимости 9% в регионах, а в Москве квадратный метр жилплощади в новостройках подорожал в среднем почти на 15%. Рособорнадзор представил список запретов для участников ЕГЭ. В частности, в пункте проведения экзамена нельзя общаться с другими сдающими и пользоваться чужой помощью. Также под строгим запретом телефоны, компьютеры, шпаргалки, справочники и любые другие носители информации. Исключения составляют лишь специально разрешенные для отдельных предметов элементы. Ранее Рособорнадзор установил запрет для охранников обыскивать детей. В Саратове взяли в заложники кота. Как рассказали в пресс-службе городской полиции, 49-летняя женщина попросила у подруги ее питомца по кличке Барон, чтобы порадовать детей. Спустя 2 недели женщина отказалась возвращать животное, пишет Лентру. В итоге подруги поссорились. Затем похитительница заявила, что отдаст кота только после получения 30 тысяч рублей за якобы оказанную помощь в ремонте дома. Дело дошло до силовиков. На воровку завели уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Отдала ли она кота, в МВД не уточнили. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Костроме 95.6.

когда ты меня забудешь. Я приду каплями на асфальте. Меня смоют маршрутки, где я потерян и не найден. Не алло, когда ты меня забудешь. Цветочки не вянься, чувства смоются в лужи. Вы только по ним не гуляйте.

День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43, дробь 102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.

0: Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник апельсин.
1: Дровоком. Дровоколотые. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дровоком. 8-910-922-5000.
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM. В ресурсе.

0: Начинай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Брение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
1: Выгодно?
2: Да!
1: Где?
2: В высшей лиге.
3: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Огурцы гладкие 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
4: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
5: Как говорил мой дед, с крышей шутки плохи. Делай сразу хорошо. «Стройточка». Любые материалы для отделки кровли и фасадов. Профнастил и евроштакетник для надежного ограждения. «Стройточка». С нами строить выгодно. Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, улица Сенная.
6: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

0: Вкусе FM. Новые русские хиты. Маруся FM.
1: Маруся FM.
0: Новые русские хиты. Новости технологий на радио Маруся FM.
2: Всем привет, с вами Сергей Ильинов. Ученые впервые смогли напрямую увидеть трехмерное атомное строение особого материала – релаксатора Signeta Electrica. Его используют в чувствительных датчиках, ультразвуковых сканерах, микрофонах и других устройствах. Раньше его необычные свойства связывали со сложными процессами на атомном уровне, но точно рассмотреть все это не удавалось. Теперь исследователи изучили материал с помощью многосрезовой электронной птихографии. Этот метод позволяет просканировать образец пучком электронов и затем восстановить его внутреннее состояние в трех измерениях. Благодаря этому ученые выяснили, что полярные области внутри материала устроены сложнее, при этом их размер меньше, чем считалось раньше. Это открытие поможет точнее предсказывать поведение таких материалов при создании новой электроники. По словам авторов работы, результаты исследований ускорят разработку более точных сенсоров, электронных компонентов и перспективных квантовых устройств. Это были новости технологий на радио Маруся FM в Москве 107.0, в Бугульме 88.7.

0: компаньеро. Компренде?
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Красота профессионально. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Эстель, Капус, Велла, Шварцкопф, Лонда Профессионал. Бутик «Красотка». Шарья, ТЦ «Апельсин».
1: Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Теплов Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Теплов Хаус. Шарья. Павлика Морозова, 30.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Мантурово, Нагорная, 6, 8-965-143-48-86.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Торговый центр «Парус». 3 этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
10: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
11: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы, монтаж любой сложности, наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика Плюс». Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
12: Завод «Свисткрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
13: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Стань ближе. Маруся

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарьи – top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шарья. 87.5 FM.

0: выгодно?
1: Да!
0: Где?
1: В высшей лиге.
2: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
3: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе, здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
4: Проектирование и монтаж газопроводов. Продажа газового оборудования. Техногаз. С нами тепло. С нами надежно. Шарья. 50 лет советской власти. 10.
5: Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие. Для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
6: Хватит стесняться. Пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче. Маруся.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Автоновости на радио. Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. Exit представил полностью обновленный модельный ряд на пекинском автосалоне. Флагман экспозиции – полноразмерный внедорожник класса F и X9, представленный на международном рынке, в том числе на российском, как X-Lantix и ET8 Concept. Автомобиль обладает внушительной колесной базой 3125 мм и короткими свесами. Внедорожник разгоняется до 100 км в час меньше, чем за 6 секунд. Также среди новинок X-Lantix ESG-T в кузове Shooting Brake и RX Concept – кросс-купе с оригинальным X-образным силуэтом. Важной частью экспозиции стал X-Lantix EX7. Это одна из первых серийных моделей с полностью электромеханической тормозной системой EMB. Стоимость строительства совмещенного железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин с материковой части России может составить более 1 триллиона рублей. По оценкам экспертов, длина моста составит от 6 километров в самой узкой части пролива. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Тамбове 90.2.

0: реклама.
1: Цветочный вайб в цветочном центре «Флора». Собираем эмоции в букет. Всегда свежие именно для вас. Букеты, комнатные растения, аксессуары, подарки. Цветочный центр «Флора», ТЦ «Апельсин». Следите за обновлениями в ВК, доставка цветов в Шарье, 44.
2: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
3: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
4: Нужна чистая вода? Обращайся в «Давода». Бурение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт davoda.rf. 8-920-381-90-28.
5: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика. Лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23 в центре города и Юбилейная, 3. 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая.
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
11: Торговый центр «Парус». 3 этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
12: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Маруся FM.

0: еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

сейчас я не знаю, как правильно жить, и никогда не полезу с советом. Мне позволили петь свои песни, и я благодарен за это. Но я знаю, что мы все стараемся, мир без нас он слишком серьезный. Человек должен плакать от радости, но я знаю, откуда слезы.

0: реклама. Дымоход не просто труба. Это система безопасности и эффективности вашего дома. Теплов Хаус. Проверенные бренды и профессиональная консультация. Не гадайте. Доверьтесь специалистам. Тепло начинается с Теплов Хаус. Шарья, Павлика Морозова, 30.
1: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Вопрос увеличен на последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Подойдите на обратитесь к своему кредитору и банкротству.
2: Дроваком. Дровоколоты. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дроваком. 8-910-922-5000.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
3: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Огурцы гладкие 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
5: Был недавно в Техногазе. До сих пор еще в экстазе. Газовые, газовые, ну очень газовые котлы в Техногазе. Заходи. Шарья. 50 лет советской власти 10. Подпишись ВКонтакте Техногаз Шарья.
6: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас, и забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно, за наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья. 50 лет советской власти, 22.
7: Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, Синная 1.
8: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся Спорт. Все о спорте. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Сергей Ильинов. Краснодар вышел в суперфинал Кубка России, обыграв московское «Динамо» в серии пенальти. Матч в Краснодаре собрал 33 тысячи зрителей. Основное время ответного матча завершилось без голов, и судьба путевки решалась в послематчевой серии. Кстати, первая встреча в Москве тоже закончилась нулевой ничьей, так что за два матча команды не забили ни одного мяча. В серии пенальти вратарь Краснодара Станислав Акацев отразил удары Константина Тюкавина и Хуана Касареса. Точнее, в итоге оказались футболисты краснодарского клуба, а решающим стал последний нереализованный удар динамовцев. По ходу встречи Краснодар был опаснее в первом тайме, а после перерыва «Динамо» добавило в активности и пыталось вырвать победу в основное время. Впрочем, счет так открытый не был. Теперь Краснодар сыграет со «Спартаком» в суперфинале Кубка России, который пройдет 24 мая в Лужниках. Это были новости спорта на радио Маруся ФМ в Москве 107.0, в Кунгуре 106.4.

0: Реклама. Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов.
1: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
2: Сезон уютных встреч на Нью Витлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Витлуга Парк».
3: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
4: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
5: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Настройся на музыку. Маруся ФМ.

0: Сделай еще громче. Реклама на радио Маруся FM.
1: Компания «Филсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: Фрикасе FM представляет статус хит.
1: Женя Трофимов. Самолеты.

0: гадит. Маруся FM. Реклама.
1: Торговый центр «Апельсин» приглашает за покупками. Побалуйте себя и ваших близких изысканными продуктами, качественной бытовой техникой, удобной обувью, шикарными мехами, золотыми украшениями, одеждой на любой вкус и другими замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин, верный спутник «Апельсин».
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: горячие хиты. Маруся ФМ.
1: Маруся ФМ.
0: Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
2: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, что предложили российские чиновники, какое новшество появилось в одном из российских аэропортов и что произошло во Франции. Семьи с детьми должны получать выплаты к 1 июня, Международному дню защиты детей. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Приоритетное право на выплату необходимо предоставить многодетным семьям. А в перспективе разовые выплаты должны охватывать абсолютно все семьи, воспитывающие детей. Помимо финансовой помощи, общественники предложили учредить новую традицию чествования родителей. В аэропорту Шереметьево начали тестировать систему идентификации пассажиров по биометрии. Она будет проходить автоматически при помощи сканирования лица на турникетах с соответствующим оборудованием. Инновационное решение позволит сотрудникам аэропорта проводить цифровую идентификацию, существенно ускоряя и упрощая процессы регистрации, предполетного досмотра и посадки на рейс. Сдать биометрию можно будет в аэропорту. Процедура займет не более 10 минут. Турист застрял во Франции из-за того, что собака друга сгрызла его паспорт. Восстановление документа заняло почти неделю. Путешественник остановился у друга в Туретте. В последний день перед отъездом он оставил сумку с паспортом на столе и ушел гулять. Когда вернулся, увидел, что щенок жует документ на диване. Некоторых страниц не хватало, а разворот с основными данными был порван. Мужчине пришлось отложить вылет, связаться с консульством и проехать 2 часа до Марселя, чтобы за 125 фунтов оформить временное удостоверение личности для возвращения домой. После этого он восстановил постоянный паспорт. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Абинске 93.0.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
3: Зиверт и Айс Киргерт.

дискотека «Маруся». Пой и танцуй вместе с нами. Каждую пятницу и субботу в 20:00 на радио

холодными пальцами прикоснулась до памяти. Помнишь, думали, справимся. Помнишь, думали, нам должно повезти. Прикоснулась до памяти. Помнишь, думали, справимся.

Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Маруся FM. В ресурсе.

0: еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шарья. 87.5 FM.

0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9955. Код города 4942. Сделай громче. Стань ближе. Маруся FM.
1: Очень погашу свет. Твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этом мерзлоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости шоу-биза на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Джонни впервые прокомментировал видео про измены фруктов под свою песню. В начале года в соцсетях набрал популярность и сериал про измены и предательство в семьях фруктов и овощей. Самым популярным саундтреком к проекту стал хит Джонни и Эмина Агаларова «Камин». Теперь Джонни признался, что рад очередной волне популярности трека, который вышел 6 лет назад. При этом он отметил, что на самом деле песня привлекла внимание еще задолго до роликов. Артист напомнил, что в свое время ролики с его треком распространялись в соцсетях как среди россиян, так и иностранцев. Певец насчитал более 36 стран, где люди исполняли «Камин» на своих языках. Кстати, в прошлом году трек вошел в мировой топ «Шазама», заняв второе место. Это были новости шоу-бизнеса на Маруся ФМ Москве на 107.0, в починках на 100.0.

наслаждайся. Маруся FM.

0: Проверенный хит.
1: Он с кнопкой кухни.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
1: Мод. Намек на

компании Marus.fm. Это название любимых треков и история. Marus.fm. Прямой эфир радио Маруся.фм. В любой точке мира. Прокачай свой смартфон на Marus.fm.

0: FM.
1: Раз в лесе на крапи, я стою на дороге, прислонившись к тебе.
2: Чё скажешь?
1: От луны свет большой, прямо на нашу крышу. Где-то пять слоев вдалеке, я слышу.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
1: Женя Весна. Внутренний голос.

Дуся FM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-590-76, выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года для лиц старше 12 лет. Маруся FM.

сильно уставали, мечтали выспаться. Но пришел вечер пятницы. Вы услышали знакомое приветствие.

Открой глаза, посмотри сквозь сон. Я поймаю твой взгляд и увижу в нем себя. Не думай ни о чем и сделай шаг вперед.

Радиоканал «Маруся ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-590-76 выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года для лиц старше 12 лет. «Маруся ФМ». Хоровод хитов.

0: FM представляет не хит, а пушка.
1: Макан, Эль.
2: Прости меня, мое сердце, я не в